0: Candy. Nino. Ahora Mateo.
1: Такво е Нусменти, Радио Ситрус. FM 88.3 сами.